туда, где простор ночной пугает даже птиц, где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь.

0: даже октября. Слышу старый пустой лесок, золотой вечер, тянется на свежее. Сердце за берег грез. Ну, здесь я не помню. На. Слышишь, как надо дожди от тебя. Видишь, с каждым столицы лесок. Слышишь, как надо дожди от тебя. Видишь, старый пустой лесок. Слышишь, как надо дожди от тебя.
1: Super, großartig. Ich liebe es.
2: Es passiert nicht jeden Tag, dass eine Frau hier aufräumt, Katja.
1: Stimmt. Das hast du gut bemerkt.
2: Die Direktorin eines Dokumentarfilmkanals ist an die Front gekommen und kümmert sich um die Soldaten.
1: Ja, so ist das eben.
2: Eine echte russische Frau.
3: Sehr gut.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь